0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах не найдешь.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: 88.6 FM.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Отозван проект распоряжения об объявлении ЧС на восточной границе Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерствам подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве.
2: Про стихию.
1: Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
10: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena.

0: Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ликвидация последствий бури в Риге продлится еще несколько недель. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия Рига-Смежи, бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у Анатомикума и одного тополя в Виестур-Дардзе.
2: Про Ригу.
1: В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В этом году нам, похоже, повезло, и День знаний 1 сентября наступит не сразу после выходных, а во вторник. Значит, понедельник – это возможность еще успеть все, что не сделали, до начала нового учебного года. И это последняя возможность насладиться утренним летним трафиком. Сегодня у нас пятница и лайтовый трафик. 2 балла на мониторе, дороги загружены на 22%, и это на 10% ниже среднего уровня для этого времени, если брать во внимание показатели по всему году. На весь город несколько более-менее существенных заторов. Отметим классику на улице Круспилс, а также на Густава Замгалагатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали. Немного притормаживает Карля Ульманя Гатва перед ЛЕПС в направлении центра, а также на Лубанас перед Бралю Каудзишу из-за дорожных работ. Перекрыта полоса. Из хорошего. Вчера с утра вернули знаки 70 на мосту Славу и завершили работы в правой полосе со стороны Плявников перед съездом на Краста. Здесь затруднений больше нет, главное соблюдать скоростной режим. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны даже на полупустых дорогах. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Клиентам ЦСДД, чьи персональные данные, возможно, утекли из-за кибератаки, теперь можно лично проверить, какая именно информация была получена злоумышленниками. Для этого нужно авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e-CSDD.LV. Там указано, были ли ваши данные затронуты утечкой. На эту тему есть вот недавняя история, которая произошла на этой неделе. Наш слушатель Игорь получил заказное письмо, в котором сообщалось, что он в Эстонии якобы нарушил правила дорожного движения и должен заплатить штраф. Что интересно, этот случай датируется 2004 годом, то есть 22 года назад. Сумма штрафа за это время выросла до 270 евро. Господа мошенники не учли, что в Эстонии срок давности по таким нарушениям не превышает 10 лет. А самое главное, Игорь утверждает, что ПДД не нарушал. Нужно оставаться начеку, не терять бдительность и ничего сразу не оплачивать, а 10 раз проверить в нашем ЦСДД. Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. На мониторе 3 балла, настоящий пятничный утренний час пик. Заторов немного, при этом есть как классические трудности на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилс, а также затруднения из-за дорожных работ. На Карля Ульмане-Гатва перед Лепес в направлении центра, на Лубанас перед Бралю Каудзишу в сторону моста Славу. И еще об одном месте на набережной 11 ноября сообщает Алексей Счастливчик. Судя по всему, начались работы по строительству велодорожки.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Под Вантовым мостом начинается в правом ряду какой-то ремонт, изменение движения. Если ехать со стороны Каменного моста в сторону Вантового и уходить на Вантовый мост направо, то правую полосу закрыли, и теперь получается со второй полосы поворот направо. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Слушай его каждый день, детка. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В старших классах рижских школ в новом учебном году будет почти на 300 учащихся больше. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправления столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатиксма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратни сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
6: Radio Rocks.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: «Айспик». Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Хороший солнечный денек, 28 августа, утренний час пик в латвийской столице по сути завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе в моменте появились 4 балла, а загруженность дорог достигла 40%. Однако к этой минуте на дорогах стало спокойнее, трафик вернулся на уровень тройки, и исходя из текущей ситуации она останется как минимум до полудня. Обратим внимание на сводку госполиции по Риге и столичному региону. За минувшие сутки зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход, самокатчик и велосипедист. Зато очень постарались патрульные, не зря предупреждали, что они тоже готовятся к началу учебного года, проверяют и контролируют соблюдение ПДД и скоростного режима, особенно возле школ, на знаках 30 и в жилых зонах. Так вот, за сутки они составили 123 протокола, это самый высокий результат за последнее время. Причем 6 наказаны за агрессивное вождение, 52 за превышение скорости. 3 попали за рулем под хмельком, 1 под кайфом, как итог. 1 водитель пошел по административной статье, 3 по уголовной. Всем троим, помимо штрафа, придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
3: Radio Rocks 88.6 FM.

Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Говорит и показывает.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
1: Не ощутив подвоха,

0: Нечего.
1: Реклама.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
1: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков сегодня в Латвии, в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный и юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио Рокс.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Домой!

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменять значение слов, если хочет себя спасти.

0: кажется ясно, без всех этих жестов и фраз, каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз. Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть когда-то много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: каждый день.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный и юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билишусервис». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Он, опа, еще один миг пошел, еще один миг, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МИД выясняет судьбу латвийских путешественников в пострадавшем от наводнения Непале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Консульский департамент Министерства иностранных дел обобщил сведения о 39 туристах из Латвии, которые находятся в Непале. Информация получена из различных источников, как от семей, так и от друзей. Из них 34 человека находятся в Непале в составе двух туристических групп. Родственники сообщили в консульский департамент о 28 лицах, с которыми не удалось связаться с момента катастрофы. Как отмечает МИД, сбор информации затрудняет тот факт, что ни один из участников туристических групп не был зарегистрирован в консульском регистре. В регистре имеется информация только об одном индивидуальном путешественнике, с которым установлена связь, и известно, что он находится в безопасности. Во второй половине дня 27 августа консульский департамент разослал всем родственникам актуальную информацию о ситуации. На данный момент департамент туризма Непала опубликовал информацию о 6 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал родственников этих лиц. Почетный консул Латвии в Непале передал список находящихся в Непале латвийцев местным властям, а также встретился с министром внутренних дел. В настоящее время нет информации о том, что кто-либо из латвийцев пострадал. Почетный консул Латвии активно поддерживает контакты с местными властями для получения информации. Посольство Латвии в Китае также находится в контакте с местными учреждениями и следит за новейшей информацией. В регионе продолжаются спасательные работы, нет телефонной связи и недоступен интернет. Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, однако пока среди них нет представителей Латвии.
2: Про стихию.
1: Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadalestikls. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Екапилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается. В первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов.
2: Про погоду.
1: В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видзаме. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. Последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Boris Brejcha, Latvia, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
9: Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Выходит на финишную прямую заключительная летняя неделя. Сегодня пятница, и это заметно. Лишь до обеда дорожная обстановка оставалась на уровне тройки. После полудня движение стало более интенсивным. Пятерка появилась на мониторе уже в час дня. К этой минуте полновесные 6 баллов. На дорожную обстановку влияют дорожные работы. Если кто-то думал, что с завершением лета работы пойдут на спад, то наоборот появляются новые места. В частности, на набережной 11 ноября перекрыли полосу от Каменного моста в сторону Вантового. Судя по всему, там мастерят новую обещанную велодорожку. И также продолжается асфальтирование на Карля-Ульманя-Гатве между Лепес и Яунмоку. Пробки в обоих направлениях. Как раз на эту тему прислала сообщение Вера Соловьева. Мы его послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Добрый вечер. Дорожная информация. Улица Карля-Ульманя-Гатве по направлению в Йормалу. Около перекрестка Смазербас, сужение дороги. Образовалась пробочка, и плюс Смазербас улицы практически никого не пускают, потому что как раз перед этим перекрестком и есть это сужение. Будьте взаимовежливы, всем хорошего вечера.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks. Только рок. Только рок.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижская государственная первая гимназия лидирует в рейтинге школ по работе с талантливыми учениками. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первые пятерки группы государственных гимназий Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский и Французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерная научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение «Большой совы» в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Открыли час «Звери» с треком «Такая сильная любовь». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Начинается ежевечернее действие под девизом «Рок жив». Ну и на все про все у нас 2 часа. Но здесь точно не заскучаем и узнаем, что сегодня происходило в музыкальном мире в разные годы. Так вот, в этот день, в 89-м, группа «Кино» выпустила 7-й студийный и последний прижизненный альбом Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». На пластинке были знаковые треки, песни «Без слов», «Сказка», «Место для шага вперед», «Печаль», «Пачка сигарет». Кстати, именно так первоначально планировали назвать альбом. И, конечно, главный хит «Звезда по имени Солнце». Мы отмечаем это событие тем, что послушаем как раз «Пачку сигарет». Если она есть в кармане, значит, все не так уж плохо, даже у тех, кто не курит.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: На радио Рокс американская поп-роковая группа Maroon 5, их пятый студийник под немудреным названием 5, вышел в 2014-м, на нем было несколько синглов, один из которых Sugar или Сахар, мы только что прослушали. Яркий клип, где группа неожиданно появляется на некоторых настоящих свадьбах в Лос-Анджелесе. Молодожены и гости сначала даже не понимают, что происходит, затем перед ними буквально из-за декораций появляется группа во главе с Адамом Левином и начинают исполнять Sugar. Идея клипа была навеяна фильмом «Незваные гости», однако самое ценное здесь – реакция людей. Шок, восторг и неописуемая радость. Для гостей появление настоящих Maroon 5 было полной неожиданностью. Ну и ладно, мы этот трек уже, как говорится, проехали, а впереди автомонитор. После него новая подборка зачетных хитов. Очень скоро Kaiser Chiefs, Nautilus, Chive, а также «Танцы минус» с треком «Иду».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Начнем выпуск не с актуальной информации, а со статистики по неделе. Дело в том, что в Риге и в столичном регионе наблюдается удивительная тенденция по аварийности. В понедельник было зарегистрировано 86 ДТП, во вторник 75, в среду 66, а за вчерашний четверг 60. Такое снижение, конечно, позитивно, но хотелось бы продолжения. Однако мы знаем, что с наступлением осени, как показывает практика, ситуация, скорее всего, изменится в другую сторону. И аварийность вернется на свой привычный уровень, более 90 ДТП за сутки. Теперь к трафику в данный момент. 7 баллов на мониторе, почти 50 заторов. Мы послушаем еще раз сообщение от работницы ГПСС Веры Соловьевой.
2: Добрый вечер, дорожная информация. Улица Карла Омнигатва по направлению в Йормалу, около перекрестка с Мазербас, сужение дороги. Образовалась пробочка, и плюс Мазербас улицы практически никого не пускают, потому что как раз перед этим перекрестком и есть это сужение. Будьте взаимовежливы, всем хорошего вечера.
0: Скажем спасибо Вере, и остается добавить, что пробка на этом участке в обоих направлениях в сторону центра перед ЛЕПС даже поболее будет, до 15 минут здесь можно оставить. Плюс классика перед Вене Базгатвы с обеих сторон. В общем, этот участок на Карла Ульманя Гатвы по возможности лучше объезжать. В завершении выпуска полезная инфо от Романа. Он заметил новую камеру, о чем и рассказал.
3: Информация. Перекресток Лелварда с Эрикю. Со стороны Эрикю повесили камеру круговую на светофор 2 дня назад. Будьте внимательны и следим за светофорами.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: разносях я.
1: На радио Рокс Наутилус Помпилиус с треком «Настасья», а мы отмечаем 52-й хэппи бёздэй Эндрю Уайта, гитариста британской инди-роковой банды «Кайзер Чифс». Их отличительная черта – энергичные гитарные треки, запоминающиеся припевы и дерзкий британский характер. Успех пришел в 2005-м после выхода дебютного альбома. Через пару лет во втором альбоме «Кайзер Чифс» закрепили успех. Тем более, что пластинку открывал убойный чарт-топер, хит под названием «Руби». Прежде чем мы его послушаем, любопытный факт. Название «Кайзер Чифс» группа взяла в честь южноафриканского футбольного клуба, а тот, в свою очередь, был связан с прозвищем легендарного английского футболиста Лукаса Радебе, который играл за Лидс Юнайтед, родной город музыкантов. Ну а теперь «Кайзер Чифс» в честь днюхи Эндрю Уайта на «Радио Рокс».
2: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
5: Радио Рокс. Только рок.

0: В эфире классика «Радио Рок» с Алисой и трасса Е95, а сейчас будет классика от группы «Чикаго». Дело в том, что 28 августа в далеком 48-м на свет появился Дэнни Серафин. Нам он известен как барабанщик оригинального состава и один из основателей американской джаз-роковой группы «Чикаго», где ударно трудился почти четверть века, создавая ритмическую основу для легендарного коллектива. В начале 90-х на время с музыкой завязал, занялся продюсированием, а также театральными и кинопроектами, однако позднее создал свою группу, продолжая развивать фирменное сочетание рока и духовой секции. Послушаем в честь его 78-го Happy Birthday Stay the Night, открывающий трек из альбома Chicago 17 84-го года выпуска. Здесь мощная ритм-секция, роковые гитары, в общем, все, что нужно, чтобы поздравить с Happy Birthday Дэнни Серафина, барабанщика из Чикаго.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка.

0: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу планируемой сделки между «Луминор» и «ОТП-банк». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминор-банк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминор-банк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминор-банк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминор-банк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Надвигается осень, и все больше треков мы слышим про золотистую и красную пору. Но, к счастью, еще есть время насладиться теплым летним вечерком и фирменными ритмами Радио Рокс. Группа «Пилот» открыла час, а мы продолжим фактом. 28 августа 1973-го сингл «Deep Purple Smoke in the Water» получил золотой статус, то есть было продано более полумиллиона экземпляров сначала в Штатах, затем и в Британии. На данный момент в мире реализовано почти 4 миллиона копий, а альбом «Machine Head» разошелся по оценкам «Chart Masters» более чем в 9 миллионов экземпляров, как физических, так и цифровых копий. Но дело даже не в этом. Мы все знаем легендарную историю трека, написанного по мотивам после пожара в казино в Монтрё. Даже сами участники «Глубоко фиолетовых» не считали «Дым над водой» хитом. Им просто нужна была песня, чтобы добить первую сторону альбома.
0: Это «Рокс, детка». Радио

0: На Радио Рокс смысловые галлюцинации и все в порядке. Надеюсь, что все в порядке и у водителей, которые сейчас стремятся проехать, кто домой, кто по делам, кто на отдых, а кто-то туда, где его ждут. Впереди автомонитора дорожной обстановки, затем продолжим. Нас уже поджидают группы Stranglers, Сплин, Кино и Ария с треком «Король дороги».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о трафике, друзья. Следим, как развиваются события на столичных магистралях и улицах. Вечерний разъезд продолжается. Что интересно, на максимуме, как и вчера, было лишь 7 баллов. Это общая оценка ситуации. Вечерний час пик. Более того, на монитор к этой минуте уже вернулись 4 балла. Трудности остаются на Бриево-Базгатове в сторону Югла и далее Видземского шоссе А2. На улице Юглас в сторону Муреню. На Карле-Ульмане-Гатве, причем в обоих направлениях. Участок от ЛПС до Ялмуку, там ведутся работы. Идет асфальтирование и движение ограничено. Отметим участок улицы Валдемар-Вантовый мост до перекрестка с Мелнсила, а также в обратном направлении Лелы-Рыбы-Скалнцема также притормаживают до Мелнсила. В общем, в городе ситуация постепенно нормализуется, а за городом есть затруднения на трассе А4, а также со стороны улицы Бикерник умеренно едет затор до Рижской окружной. Такова картина трафика на данный момент. Дальше будет только лучше. Впереди выходные. Меня зовут Владимир Тин. Отдохнем и встретимся в понедельник, как обычно, в 8:15.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Летела жизнь и сплин на Радио Рокс, и мы же добавим экстрима и заслушаем Стрэнглерс, банду, которая начинала с паб-рока, затем взлетела на волне панка во второй половине 70-х, причем считалась одной из лучших и качественных групп этого направления. В начале 80-х ушли в постпанк и новую волну. Многим знаком хит «Golden Brown», но слушать мы будем именно тот Стрэнглерс, дерзкий, мрачноватый, немного нервный, где-то издевательский, не похожий на обычную новую волну. Название банды, кстати, означает «душители» или, как сейчас говорят, «душнилы». Итак, трек из альбома «Black and White» 78 года выпуска «Nice and Sleazy», что можно перевести как «приятный и мерзкий». И он прозвучит в честь 77-го «Happy Birthday», который сегодня отмечает Хью Корнуэлл, гитарист, вокалист и автор множества композиций «Стрэнглерс». В общем, слушаем «Nice and Sleazy» и кайфуем!
1: Это «Рокс, детка».

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

23-й год. 2023 год, я бежал по дороге, разинув рот, а за мной по пятам

0: Радио Рокс Крематорий с треком 2023 год, а мы будем потихонечку да полигонечку сворачивать наш балаган под девизом «Рок жив». А завершим посиделки софтовым треком от группы «Оркестровые маневры в темноте» или ОМД. Не далее, как сегодня, они примерно через час, 8 вечера, выступают в Киммел-квартале, и легенды 80-х обещают зажечь по полной. Ну что ж, вечер, надеюсь, пройдет в теплой, дружеской и очень музыкальной атмосфере. На этом, пожалуй, на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А на пасашок группа ОМД в лучшем виде на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсан. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Readyfest ЛВ. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

над Рижским заливом 20 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

что север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

Это по прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане. Под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз у

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

бумаги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: наши песни.
1: Радио Рокс.
2: Проложите, проложите, выходь тоннель по дну реки, и без страху приходите на

острые клыки, а когда, сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Но забросьте камень в Индии из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте, выход жертв через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 1 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».